0: vehicle off the road.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестия.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

святых Кузьма Демьян. Скуйным сладят повешную, долговешную. Дожди мошусь, не размошусь. Ветры веюсь, не развеюсь. Солнце сушить, не рассушить. А люди судят,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
4: Што будзе з рыбай Неронскай і Машэнскага праз санкцыі ЕС?
6: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
5: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
4: Путин блытается у лишбах, а белорусы кепско працуют. Крынж тыдня.
8: Доводится покутывать с белорусами. И с белорусским працовным кодексом, який обмяжовывая працовный тыдень 40 годинами.
5: Про гэта ды іншая больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: ЄС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-леді Людмілы Неронскай.
1: З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далі, як на нашым мінулым эфіры, мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнеса Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў пад некія санкцыйныя абмежаванні.
4: Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый – это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, насколько я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут введены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактично зараз на российскую армию, так? И так само впершыню вот огучили, что будут вводить санкции супраць рыбной галіны России, и у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, что санкции супраць России и Беларуси, они мусят быть синхронизованы, как бы, да, как не было никаких шилин, потому что, ну, заборонивши, например, закупку рыбы из России, да, как они хотят это сделать, эта рыба раптом может перетвораться в белорусскую рыбу и плыть, как бы, в бок Евразвяза, как бы, по Припяти, Днепры, там, Нёмане и так далее, как бы, тому... Якби, ну, чекаем, поглядим, чи буде у списах Людмила Неронская, і чи буде заборона, наприклад, на імпорт білоруської рибної продукції у ЄС. Ну, тоді, звісно, це буде так само моцний удар і по Александру Машенському, бо він, звісно, для його основний ринки збиток – це Росія, звісно, но він і гандлює у Євразв'язі. Якби часом його нову продукцію можна там знайти, і коли є заборони...
3: Слухай, я тут часом з білорусами з різних країн контактую, мені розказують, що продукцію Санта-Бремера можна знайти на поліцах крамов і у Новій Зеландії, і в Австралії, і десь там у Бразилії, і невідомо ще де. То бок...
4: Ну, офіційно Машенський же і його фірми, наскільки я пам'ятаю, вони не знаходяться під санкціями. самыми.
5: Ну, под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, с Машенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў пра гэта з палітолагам Аркадзім Мошасам.
3: Вы разам са сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў і ўвогуле увесці ў мейнстрым беларускага грамадства думку, што с рэжымам трэба дамаўляцца, што новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стагольскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться, послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. Значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадваеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ўжо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я неправільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Угу. Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчымае яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца, і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы, так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, им кажется, можно засветиться хоть в чем. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило. А имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
3: Угу. Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нарешті зрозумела, зробила выснову и зрозумела Лукашенку логику его деяния и то, что доверять ему нельга. Ну, так, с одного боку зрозумела, с другого боку все еще находятся политики, которые хотят поспробовать?
4: Да это даже, наверное, не политики, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, им кажется, что начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву, на всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской. Не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
3: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России и Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Раніца з рацией у пятницу. Послухаем, что чувать у белорусской диаспоры за мяжой, а докладно у Польши, а еще больше докладно у Шчечине. Штотыднёвыя палітычныя акцыі, вырашэнне побытавых і легалізацыйных пытанняў, распаўсюд інфармацыі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць прадстаўнікоў асацыяцыі ЧАБОР, кажа беларуская грамадская дзеячка спадарня Святлана.
3: Всё как і было зімой і весной. Мы собираемся на воскресные акции. Если есть что-то более такое, скажем, крупная какая-то дата, более значимая, ну, как-то делаем ее больше. Больше приносим стенды, там вот для Чернобыля мы делали большую акцию, такой в формате дворового чаепития. Там разные были выпечка, стенды информационные, где напечатан был текст о этой дате. Недавно был вот день поддержки политзаключенного 21 мая. Сейчас вот будет Купали. А так, ну, собираем людей просто на пикники.
4: Расскажите, краска, как выглядят эти ваши неформальные встречи?
3: Ну, в группе дается анонс, что вот в воскресенье или в субботу, ну вот на Ночь музеев тоже там был анонс, что давайте соберемся, сходим, погуляемся вместе. Ну, если на пикник, то тоже как бы дается анонс по группам. Есть несколько групп в Шчетине, белорусы, белорусов. Ну, кто-то откликается, кто-то приходит. Мы привозим гриль, люди приносят что-то с собой, гитара, колонка. Бывает иногда две гитары. Вот недавно на набережной собирались с ребятами, они играли на гитарах. Ну, люди общаются, знакомятся.
4: А чи есть такие типово политичные встречи? Вы уже згадывали про этот чернобыльский шлях, вот как приклад. Чи збираюся не так само відповідну кількість?
3: У нас каждое воскресенье. В час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с красно-белыми флагами стоим. Таким образом, тоже все, кто... Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На день политзаключенного тоже человек 10.
4: А какая реакция в углу на эти ваши вот такие мероприемства? Типа доходят до вас минаки, чи запытываются что-то про ситуацию в Беларуси? Чи это больше для своего кола?
3: Наверное, это такой способ, так как мы больше ничего не можем сделать на таком расстоянии от Беларуси, но мы не согласны с тем, что происходит и в Беларуси, и то, что, допустим, Беларусь была вовлечена в войну в Украине. Ну, вот таким способом мы пытаемся как-то выразить свою точку зрения, наверное, ну, для себя. Но это уж тоже люди подходят. У нас оформлено два стенда, кто мы такие, что на польском языке. И мы их приносим практически на каждую акцию, выставляем. И если кто... ну, как бы стесняется подходить, то люди могут просто остановиться, почитать. А большинство, если хотят что-то сказать, то в поддержку слова говорят. Но есть такие, которые, поляки, которые могут сказать, что да, у вас все хорошо в Беларуси, Лукашенко молодец. Что вы тут делаете? Ну, как бы есть и такие.
4: А коли казать про проблемы белорусов Шчетина, есть такие вот там с легализацией зараз, чи там с банками, чи застаются они актуальными, как вы решаете?
3: Да. Проблемы остаются, все затягивается. Например, лично я жду решения по международной защите уже 17 месяцев, и его еще до сих пор нет. То есть никаких новостей нет. Мне платят пособие, и все на этом. Вот. Также тут люди сталкиваются с проблемами, когда заканчиваются паспорта. И если карта побыта в рассмотрении, ее тоже еще нет. Документы подружи сделать не можешь, пока нету карты побыта. В общем, получается такой какой-то заколдованный круг. Банки хотят, чтобы была актуальная карта побыта, ее нет. Ну, документ подружи, вот у нас девочка одна там добилась, чтобы банк признал и включил банковскую вот снова программу, чтобы она могла пользоваться аппликацией. Вот. А так, да, ну, мне кажется, у жен Шчетина, ну, говорят, что один из самых медленных по рассмотрению и карт побыта, и документов подружи, там, по полтора месяца люди, по два ждут. Есть такое. То есть, а паспорта у многих заканчиваются, уже начали заканчиваться, и те белорусы, которые не могут съездить в Беларусь, Ну вот. Начинаешь сталкиваться с проблемой, что, как мы тут шутим, главное, чтобы одновременно не закончился документ подружи и карта побыта, потому что тогда будет вот такой заколдованный круг. А документ подружи дается на год. Ну, как бы там, как и везде, мне кажется.
2: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в польском городе Шчетин. Ее удельники занимаются поддержкой и консультированием мигрантов, помогают вырешать легализационные, бытовые и правовые питания на местном уровне.
5: Выкатили на улицу борщ.

0: Мы вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади.

0: Подеи, меркаванні, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
1: У аннексованном Севастополе у вынику атаки украинского беспилотника потерпел один из самых ведомых символов российской имперской памяти – панорама оборона Севастополя. Поводле российских поведомлений, после трапляния дрона у будинку возник пожар. От полотна застались только фрагменты. Новина одразу выкликала бурную реакцию как у России, так и в Украине. Для российской державной мифологии этот объект имеет особливое значение. Монументальное полотно было створено на початку 20-го стагодия по замове уладов Российской империи до 50-годия Крымской войны. Проект доручили мастаку Францу Рубо. Полотно помером каля 14 на 115 метров створалося у Германии и было урочисто открыто у 1905 году у Севастополе. Цікаво, что панорама была одной чи уже ахвярой войны. Подчас Другой Сусветной она отримала серьезные пошкоджения в вынику немецких бомбардировок. Тому теперешний пошкодженный экспонат – это послевоенная советская реконструкция. Российская официальные особы и пропагандисты предсказально отреагировали вельми эмоционально, загучали обвинувачені в варварстве и посылки на международные нормы об обороне культурной спадщины. Свою занепокоенность выказала и ЮНЕСКО. Правда, организация одночасово отзначила, что не имеет доступа до Севастополя и тому не может самостоятельно проверить масштаб пошкодження. В Украине ж реакция оказалась куда больше складаной. Старшиня Меджлиса крымско-татарского народу Рафат Чубаров нагадал, что панорама уславляє российскую империю перскую версию истории Крымской войны, але молчить про трагедию крымских татаров. После поразы России у этой войне менавіта крымские татары стали одними из головных ахвяр имперской политики. У 1856-1860 годах сотни тысяч коренных жихаров были вымушены покинуть полуостров Крым. Коли у 18-м стагодзе крымские татары, крымлы, складали амаль усе насельніцтва Крыма, то уже наприкінці 19-го стагодзя перетворилися у меньшість на своей земле. Иншую позицию огучил украинский журналист Алексей Копытько. На ягоную думку, радоваться пошкодженню панорамы не варто. Ён назначил, что музеи Крыма от Херсонеса до Бахчисарайского палаца застаются часткой украинской культурной спадщины, навод коли тепер находятся под российским контролем. Тому знищение одних музеев не повинно становиться поставой для радости только тому, что яны опынулись на оккупованной территории. С позиции Алексея Копытько тяжко спрашаться, тем больше, что за годы полномасштабной войны Россия нанесла беспрецедентный урон украинской культуры. Поводле украинских даденных пошкоджено або знищено не меньше за 1783 объекты культурной спадщины. Сярод наибольш ведомых Иванковский историко-краязнавший музей с працами Марии Примаченки, Мастацкий музей имя Куинджи у Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Ригора Сковороды на Харковщине, а так само десятки музеев, театров, библиотек, исторических будинков у Шарнигове, Одессе, Харкове, Купянску, Ахтырце и інших городах. Чи варто у таким випадку лить сльози по севастопольской панораме? Невідомо, чи была она метой атаки, чи потерпела випадково, але можно мерковать, что у черзе на обновление разбуренной культурной спадщины у випадку перемоги Украины гэты объект навряд ли опинулся б навод у перших сотнях. Справа тут не только у масштабах разбурення, але и у тим, что панорама першопочаткова створалася як інструмент імперської пам'яті. Тому питання тут не тільки у льосі одного музейного експоната, але і у тим, які символи громадства лішить вартими одновлення у першу чергу.
2: А что в ближайших новинах? В Эстонии пожали усталевывать бомбосховище просто на улицах. Во украинском Ровно открылась выстава, присвеченная истории белорусского супротиву. Апелляционный суд у Швейцарии разглядит справу былого бойца СОБР, дотычного до зникнения Юрия Захаранки. Больше скажет Анжелика Ляльковская про 4,5 минуты.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: У Эстонии почали усталевывать бомбосховище просто на улицах. В украинском Ровно открылась выстава, просвеченная истории белорусского супротиву. Апелляционный суд у Швейцарии разглядит справу былого спецназовца, дотычного до зникнения Юрия Захаранки.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У центры Таліна усталявалі першы ў Эстоніі модульнае вулічнае сховішча, пра гэта паведамляе эстонская грамадская тэлерадыёкампанія. Канструкцыя з'явілася на адной з цэнтральных вуліц горада ў межах пілотнага праекта. Сховішча створана паводле украінскіх стандартаў і прызначана для абароны людзей ад выбуховай хвалі і аскепкаў падчас надзвычайных сітуацый. При необходимости такое сховище можно хутко перевести и усталевать у іншим месте. Улады Таллина планують оценить, насколько такое решение зручно для жихаров и подходить для городского сяродзя. Коли проект признают поспяховым, колькость подобных сховищ у Эстонии могут повеличить. В украинском Ровно учора открылась выстава «История белорусского супротиву», организованная доброчинным фондом «Вильна Беларусь». Экспозиция присвечена борьбе белорусов за свободу и незалежность, а так само сучасному супротстоянию российской агрессии и диктатуры. Керовник громадского союза «Белорусская спільнота Украины» Александр Францкевич подкресливает, что выстава мае не только историчное значение, але и дает махчимость расповести украинцам про белорусов и Беларусь.
4: В зале были профессоры по адукации журналисты. Задавали пытание, те есть вообще в Беларуси журналистика. Те тяжко сегодня журналистам в тих умовах здійснюють свою працу в Беларуси. Они не ведают навод, что у Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. Зараз распаўсюджваецца информация, что с территории Беларуси зновку готовится наступ. Это так само вельми шмат кого тут турбує.
3: Напередодні выставы представники белорусской супольности разом с родными загинулого в Украине белоруса Мирослава Лазовского усталявали бел-червоно-белый стежок на его баннеры на Аллее Славы у Ровно, каже Алексей Францкевич.
4: Це самое главное, что это сделал сын племянницы, який вельми любит Мирослава, да, то есть для них это вельми важно. Лазовский – сучасный белорусский национальный герой, человек, який вельми шмат чего сделал для Беларуси. Амаль у всех событиях Мирослав принимал участь.
3: Так само громадский союз «Белорусская спільнота Украины» накировал Ровенскую городскую раду зворот о присвоении Мирославу Лазовскому звания гонорового громадянина Ровна. А кроме того, белорусские активисты працуют над открытием у Ровна представительства «Белорусской спільноты Украины». Апеляційний суд у Швейцарії 24 червня розгляде справу былого спецназовца Юрія Гараўскага, який подозрається у викраданні білоруських політиків. Раніше суд першої інстанції у вересні 2023 года оправдав його, признавши, що наявних доказів нема, і це не дозволяє доказати його особистий уділ у зникненнях, що відбулися в Білорусі чверть стагоддя тому. Юрія Гараўскага обвинувачують у дотичності до гвалтовних зникнень былого міністра внутрішніх справ Юри Захаренки, екс-старшині Центральної виборчої комісії Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Сам Гараўский раніше заявляв журналістам про свій удел у гэтых подіях. У апеляційному розгляді буде переоцінена, буде дана оцінка його показанням і так само переоцінена доказна база, представлена боками справи. Google показал синхронный переклад с подтримкой белорусской мовы. Штучный интеллект уже умеет перекладать тексты и размовлять человечим голосом. Теперь у Google сделал еще один крок. Gemini научился перекладать живую говорку амаль у режиме реального часу. У списке подтримливаемых мов есть и белорусская. Правда, покуль технологию только тестуют, а сам перекладчик еще недосяжен всем користальникам. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 11-12 градусаў раніцай, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першая.
5: Трансгранічне радіо FM.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, інфармацыйна-музычны эфір. На некалькі прыступкаў павышаем актыўнасць. Такія інфармацыі з Верхоўнай Рады Украіны па беларускім трэку. Працягваюцца сустрэчы і размовы, якія тэмы па павестцы. Пра гэта расказвае дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкаму супрацоўніцтву і канстытуцыйнай рэформе Анатолля Бецька. З ім размаўляем і пра перспектывы працы, але і таксама пра сістэму ўзнагарод, якія атрымалі украінскія дэпутаты між іншим.
2: Светлана Тихановская у Лондоне номинировала двух парламентариев. Один из них это Алексей Гончаренко и другой Поль Галь. Поль Галь, який является одним из инициаторов и авторов знакомитых уже люксембургских решений. Это такая методичка, это рекомендации парламентариям и парламентам, как працавать по Беларуси. Вельми конкретно скерованная допоможник такие. Тому так, и он представлял депутатскую группу, как сустаршиня. По Украине у нас за правды зараз пошел великий движ. Я сам относно недавно с Киева из Одессы. Одессе, до речи, принимал удел у форуме безпеки, который организовал как раз Алексей Гончаренко. А по Киеву у нас что? Какие перемены? Самое главное, ранее группа из Украины, и она готова была долучиться до неких инициатив. Ну, мне так и казали, Анатолий, вот когда литовцы, там, поляки, британцы, немцы нечто инициируют, мы долучимся. А вот с Киева я приехал с иншим посланием, який заходить от Верховной Рады. Они готовы быть сами инициатором белорусской повестки. Готовы быть проактивными. Не только в нечем удельничать, але и сами инициировать по Беларуси ивенты, деяния, инициативы. Это самое главное. Все остальное укладывается в это решение стратегичное. Яны ранее с нами обмерковывали махшимость заявления хростных у Верховной Рады, которые возьмут опекунство над теми, кто сидит в белорусских турмах за поддержки

0: детям Лёля. Едем, Лёля.
1: Радио Рацио.
2: Вот это ещё про Америку. И он был заправдный от белорусской интеллигенции, правдный украинский интеллигенции.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам у політзаключенні.

Смотра Помидоров с АБА-оркестром на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM у Берестенды Белой Подляской. Надворье. Самый час нагадать. Так вот, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже. Первоважно похмурно, месяцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норм. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это традиционно расскажу вам не у забаве, да, чакайтесь.

На Вибенд, на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, особливо тем, кто только-только долучился до нашей компании, ну и традиционный час нагадать про надворье, про актуальное. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно пахмурно, местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер по заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за 0.

Змейсер Виноградова на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно похмурно, ну, местами все ж таки с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 15 до 18 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосфера тиск выше из-за

Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио «Рация». Ну, а я маю час традиционно, маю час нагадать вам про «Кола дён с бородой» программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы. Ну и не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня тут будут Рой Харпер, Кенни Уэйн Шепард, The Trocks, Эйша, ці Азія, кому як больш падабаецца, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі, таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 12 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 червеня 1941-го народился Армандо Энтони Каррия, ти просто Чик Каррия, американский джазовый музыка, фортепиано-клавишные ударные и композитор, шматразовый уладальник премии Грэмми. Ягоный батька так само был джазовым музыком и почал учить сына музыцы, коли тому было усяго 4 годы. Профессийную карьеру почал у початку 60-х, граючи на рояле у коллективах, якія выконывали музыку у латиноамериканском стиле. У середине 60-х Чик Каррия зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 червня 1950-го народился Бред Карлсон, больше вядомы под сценичным псевдонимом Бан Карлос, один из основальников и основный барабанщик американского рок-гурта Чип Трик. Грая там до гэтых дзён, але с 2010-го не бярэ удзел у концертах. Чип Трик были створаны у 73-м годзе и з'являюцца одними из найбольш вядомых и камерцыйна-паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японской прэсе гурт часто згадваецца як американские Битлз.

0: Гинула в тот же день на колгасном поле под колами грузовика. Я тогда, как правовой инспектор Незалежного профсоюза, встал на оборону семьи, да помогал им добиваться обороны правов своего загинулого дитяти. Мы ставили питание про примусовую працу, про то, что нельзя было притягивать дитя до этой працы, тем больше до працы, где уживаются эти криницы повышенной небезпеки в выгляде этого грузовика. Тогда суд не стал на наш бок и навод покарал как этого кировцу грузовика, так и покарал двух наставников школы, притянул до криминальной отказности. Ну, а тем не меньше, факт признания працовных отношений суд не признал, посылаючись на то, что у нас, мовляв, по законодавству в Беларуси нельзя притягивать до 14 годов. А так как этой школьницы не было 14 годов, значит, не было и працовных отношений. Хотя фактично ее под примусом привезли разом со школьным классом на колгасное поле и примушали працевать. Наш профсоюз тогда казал про то, что мы бороним, как створить такий прецедент, шкали про такую примусовую сельскохозяйственную працу для детей, фактично краина позбавила життя дитяти. И на самом речь мы тогда навод и в комитет ООН по правам человека подали скаргу. И она была зарегистрирована, и коммуникация навод отбылась. Я еще и комментовал эту скаргу. Але, на жаль, покуль я отбывал покарание в выгляде позбавления воли, разгляд скарги был спиненный, потому что была сгублена коммуникация, то бок со мной. А я был у турме в этот час. Не удалось нам на международном уровне створить претендент. Тем не меньше, на якийсь час после этого выпадку в Беларуси перестали притягивать школьников до таких господарчих прац. А что зараз отбывается в Украине? Я уже в Украине, пробачте, уже 6 годов не был. И не ведаю, как там зараз ситуация выглядит. Але треба сказать одно. Коли праца добровольная, беспечная и эдукационная, так это одна история, так? Але коли дитя не может отмовиться без тиску або погрозы в проблему школе, проблем со сдачей этих испытов, школьных ці паспяваемасці ў школе, гэта ўжо не выхаванне.
1: А давайте мы згадаем прыклад еўрапейскага валантарыяту, чым адрозніцца ўсё ж такі валанцёры ў Еўропі, вось гэтая практыка летняя ў школах беларускіх, якая цяпер ёсць, і в прынцыпе, напрыклад, вось ёсць інфармацыя, што частка вучняў са школ Бешанковіцкага района ўсё ж такі адправілі на палі, так, дзе яны будуць праполкай займацца.
0: Бачите, знову же, буду займатися прополкою. Это про что, кажем? Это каже про тое, что закрывают недохоп працовных рук и экономия на персонале. За эту ж працу никто никому не платит, так? Это каже про тое, что еще цалком не изжила себе эта советская система, коли детей туды притягивают. Одна справа, коли там дети в школе что-то робить, там кветки какие-то вырошивать на градках, там умовно кажучи, на школьной такой рации, там, для деле задовольнения, а не деле того, как допомогчи сельскохозяйственному предприемству.
1: Волонтариат заснован на жаданню власным, а не...
0: Ну, так безумовно, так мы же кажем про то, что это коллег праца, соправды, доброхотно, так это ж одна справа. Вот про то, про что мы кажем. Волонтеры там у Европе, там, доброхотно приходят, мыют, чистят школу, и что-то робят вот такое, вот, нескладанные такие, без доступа до этих крениц повышенной небезпеки, да, вот про что размова. Коли без тиску, да это одно, а коли с тиском, типа грозами, да это совсем меньше. Короче, кажучи, подводячи рису, это же советская старая система, коли детей на сам речь притягивали, вот, для того, чтобы закрыть недохоп працовных рук.
1: В этот момент что робить працовные руки?
0: Так а их не хапает, працовных же рук, там же и справа, что держава так побудовала свою систему, что в сельскохозяйственных предприятиях праца не оплачивается, вельми дренно оплачивается. Как кажут, праца за талерку супу в день. И никто не хочет працевать. Не створены умовы для того, как люди, працовные руки, заставались у сельской местности и працевали. Не развито фермерство, да и все остальное. С этого же все заходит. И они створили вот это сельскохозяйственное прадпрыемствы пераўтварылі там у акцыянерныя таварыствы. А па сутнасці гэта як былі калгасы, так яны і засталіся.

0: Радио.
1: Рация.
2: Рация.
3: 27 хвилин пошла 15 годины у Польши и 16 у Беларуси. Пришел уже час на то, как сказать крыху больше про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежи похмурно, с короткочасовыми дождями. Вечер легкий, 2-3 метра за секунду, чиск у норме. Температура по ветра 14-18 градусов. Вечером температура по ветра будет от 12 до 16 градусов. Ночью невеликая облачность, а температура от 9 до 12 градусов. Вечер має быть легкий, чиск нижей за норму. Завтра на Белосточине короткочасовые дожди. На Городенщине невеликая облачность, так само с дождями. А на Берещенщине, на жаль, без дождей так само не обойдется. Температура по ветру днем от 16 до 18 градусов. Только про надворье, сегодня и завтра. А у нашим эфире может теперь еще песня «Свобода», а зараз потом «Яна Запольская» и «Бизнес и финансы».

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прибытковых бизнесов беларусов у Польши. 9 IT-компаний и 4 вытворчие бизнесы склали большасть у топ-25 самых прибытковых проектов беларусов на рынку Польши. Рейтинг опубликован у телеграм-канале доследчика Вадима Сяховича. 28 компаний с белорусским капиталом переадолели у Польши по выниках 24 года планку 1 миллион евро чистого прибытку. IT-компании у целом склали звыш трацины удельников на равне с вядомыми бизнесами на кшталт EPAM, які лидируя Wargaming, PandaDoc да іншими, у топ-25 миллионеров вайшли и менш вядомая компания. Акрамя IT, пристойный прибыток генеруя вытворчий сектор. 4 чальцы рейтингу – это заводы белорусов, якія выпускают харчовую упаковку, фарбы для дорог, модные никотиновые пакуночки и кормы для хатніх жывёл. Под Менском наладили сборку Citroën. Автомобили французского бренда будут сбирать на заводе Unison. На заводе сбирают одразу 3 модели, и все яны кроссоверы. Сборка автомобиля дозволяет частково экономить на утилизационном сборе, а так само претендовать на льготные умовы лизингу и кредитования. Кошт самой танной модели 75 тысяч рублей, что складая прикладно 26,5 тысяч доляров, а самой дорогой 96 тысяч рублёв або 32 тысячи доляров. Пакуль у Беларуси собрали 48 машин, якія уже поступили у продаж. Усе яны на бензиновых рухавиках и собранные з машинокомплектов, якія набываюць у Китае. При гэтым каля траціны компонентов у гэтых машинах европейской вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Александр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Няронская, адна з уладальніц кампаніі Саюзныя рыбныя промыслы і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация станет проблемной, коли будут введены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперепрацовки с Евразвязу у Беларуси Россию. Так, сыровина для Машенского первоважно завозится с Норвегии да Исландии. Для Няронской основной ресурс поступая с далекого усходу. Однако, рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютные резервы Польши протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых данных Нацбанка Польши, на конец травня официальные резервовые активы краины склали 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 67 грошов, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 6 хвилин застается до 16 годины у Польши и 17 у Беларуси. Это час, как проанонсовать новый выпуск новина, який рыхтуе Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Литвы сустрэўся с представниками белорусов. Вильня обвящила вышук литовца, який учок у Беларусь и удельничае у прапангандыстких шоу. У Польши затриманная группа, якая займалася контрабандой цигарет с Беларуси. Такие новины почуете уже не в забаве, а у нас еще пришел час на комментар дня Микола Бьянько про то, как символ русского мира у Севастополи стал ахвярой войны.
0: День с рацией. Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бьянько.
3: У аннексованном Севастополе в вынику атаки украинского беспилотника потерпел один из самых ведомых символов российской имперской памяти – панорама обороны Севастополя. Поводле российских поведомлений, после трапляния дрона у будинку возник пожар. От полотна застались только фрагменты. Новина одразу выкликала бурную реакцию как у России, так и в Украине. Для российской державной мифологии этот объект имеет особливое значение. Монументальное полотно было створено на початку 20-го стагодия по замове уладов Российской империи до 50-годия Крымской войны. Проект доручили мастаку Францу Рубо. Полотно по мерам каля 14 на 115 метров створалось у Германии и было урочисто открыто в 1905 году у Севастополе. Цікаво, что панорама была одной чи уже ахвярой войны. Подчас Другой Сусветной она отримала серьезные пошкоджения в вынику немецких бомбардировок. Тому теперешний пошкодженный экспонат – это послевоенная советская реконструкция. Российская официальные особы и пропагандисты предсказально отреагировали вельми эмоционально, загучали обвинувачені в варварстве и спасылки на международные нормы об обороне культурной спадщины. Свою занепокоенность выказала и ЮНЕСКО. Правда, организация одночасово отзначила, что не имеет доступа до Севастополя и тому не может самостоятельно проверить масштаб пошкодженняў. В Украине ж реакция оказалась куды больш складанай. Старшня Меджліса крымско-татарского народу Рафат Чубаров нагадал, что панорама уславляє российскую империю перскую версию истории Крымской войны, але молчить про трагедию крымских татаров. После поразы России у этой войне менавіта крымские татары стали одними из головных ахвяр имперской политики. У 1856-1860 годах сотни тысяч коренных жихаров были вымушены покинуть полуостров Крым. Коли у 18-м стагодзе крымские татары, крымлы, складали амаль усе насельніцтва Крыма, то уже напрыканцы 19-го стагодзя перетворились у меньшесть на своей земле. Иншую позицию огучил украинский журналист Алексей Копытько. На ягоную думку, радоваться пошкодженню панорамы не варто. Ее назначил, что музеи Крыма от Херсонеса до Бахчисарайского палаца застаются часткой украинской культурной спадщины, навод коли теперь находятся под российским контролем. Тому знищение одних музеев не повинно становиться поставой для радости только тому, что они опынулись на оккупованной территории. С позиции Алексея Копытько тяжко спрашаться, тем больше, что за годы полномасштабной войны Россия нанесла беспрецедентный урон украинской культуры. Поводле украинских даденных пошкоджена або знищена не меньше за 1783 объекты культурной спадщины. Сярод наибольш ведомых Иванковский историко-краязнавший музей с працами Марии Примаченки, Мастацкий музей имя Куинджи у Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Ригора Сковороды на Харковщине, а так само десятки музеев, театров, библиотек, исторических будинков у Шарнигове, Одессе, Харкове, Купянску, Ахтырце и інших городах. Ці варто у таким випадку лить сльози по севастопольской панораме? Невядома, ці была она метой атаки, ці потерпела випадково, але можна меркувати, что у черзе на обновление разбуренной культурной спадщины у випадку перемоги Украины гэты объект навряд ці опинулся б навод у перших сотнях. Справа тут не только у масштабах разбурення, але и у тим, что панорама першопочаткова створалася як інструмент імперської пам'яті. Тому питання тут не тільки у льосі одного музейного експоната, але і у тим, які символи громадства лішить вартими одновлення у першу чергу.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Афіша і палітхіт, аб якіх я ўспамінаў, будуць у другой частцы апошняй гадзіны дня з рацыяй, а раней два матэрыялы, якія падрыхтавалі Аліса Поль і Вольга Сямашка. І першы ўжо пачынаем. Вырашэнне пабытавых пытанняў, у тым ліку пошук працы, жыла, неабходнасць псіхалагічнай і фінансавай падтрымкі. З такімі пытаннямі сутыкаюцца значная частка палітвязняў, якія па сваёй волі ці прымусова апынуліся ў замежжы. Кажа, былая палітвязня воленая, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вишняк.
2: Самое первое – это одежда, еда, жилье и работа. То есть, во-первых, тебе надо что-то кушать, тебе надо что-то одевать, а тебе надо где-то жить. Это вот первое такие, которые… А то, с чем столкнулась я, ну, как и многие другие, что сейчас вывозят их просто вот в чем одеты, да. Я, собственно, почти так же выехала, там только уже по своей инициативе. И мне пришлось тоже все начинать с нуля, и это достаточно сложновато. И поэтому первое, что нужно – это помочь, как у меня, собственно, и было. А у меня была хорошая команда уже потом встретила здесь, в Европе, но в момент выезда мне неплохо помогли вот менеджеры Байсола, которые занимались полностью координацией, полностью вот прям каждый шаг могли рассказать, что мне делать, куда мне идти с документами, когда вот только вот первое, только появилось в Польше первые дни, это куда пойти, в какой ужонт и его адрес, как доехать, как билеты купить. Ну, то есть все стандартные, то есть ты практически рождаешься заново, появляешься в чужой стране, ты не знаешь ни законов, ни языка, ничего. Ни даже как купить билет в трамвай. Как купить билет не знаешь. А что уж говорить про все остальное. Поэтому, да, первое, что нужно, это каждому политическому заключенному представить личного помощника, так скажем, из тех, кто уже это проходил. У нас сейчас такие возможности есть. Выходит людей все больше и больше. Очень много волонтеров отзываются на такие помощи.
3: Коли заходить с вашего досвіду, то як правильно подтрымлівать тих, кого фактично депортовали из країни, и тих, кто, може, сам з'їхав? И в чем розница поміж тим, як допомагать хоть этой першій і другой групі?
2: Дело в том, что первая группа, они уезжали сами и, ну, по своей воле. А те, кто уезжал не по своей, тут сложность начинается. У них вообще личный такой внутренний конфликт, знаете, мало того, что тебя депортировали без твоей воли. Да, спасибо, что выпустили, а не в лес вывезли. Но, тем не менее, личный такой вот, ты не можешь это принять. И еще у тебя сверху наваливается куча головняка, да, в плане с эмиграцией вот этих вопросов. Поэтому как тех и других поддерживать, в принципе, одинаково, но все-таки учитывать, что у человека может быть другое мнение на те или иные вопросы. Мы с такими тоже сталкивались, когда людей депортировали, мы там стараемся помогать, все, и где-то в разговоре начинаем что-то обсуждать, и оказывается, что у людей абсолютно другое мнение на те или иные вопросы, на те вопросы, которые нам казались очевидными. Да, мы видели про интервью, давай возьмем из публичных людей, мы видели интервью Бабарики, да, вопрос про чей Крым, да, и всякое такое. То есть, да, возникает и такие ситуации.
3: Коли человек уже выехал за межу, знайшоў працу и так здаецца, что адаптаваўся, ці трэба ему дапамагаць далей? Ці застаецца у яго нейкая такая, може, схаваная травма?
2: Конечно, микропомощь это, конечно, хорошо. И она как бы, вот, кстати, как раз об этом должны были общаться с международным, значит, гуманитарным фондом по поводу помощи. Микропомощь должна оставаться до тех пор, пока у человека нет на руках документа, ну, полноценного документа, типа там гражданства или что-то такое. Просто карта ВНЖ, этого мало. Также рядом должны быть помощь юридическая, это обязательно, ну, именно по миграционная помощь. Это прям вот человек может, чтобы мог обращаться, как у нас, в принципе, есть партизанки, да, то есть, да, обращаешься по каким-то вопросам, тебе там всегда помогут, подскажут, расскажут. Да, но, как мы видим, этого недостаточно. То есть в Штатах, например, очень много активистов, которые даже, пусть не отсидели, но все равно они сталкиваются с колоссальными просто проблемами. проблемами, у людей уже сейчас вроде бы как практически забирают права обычные на обычную машину. Я уже не говорю про большие грузы возить машины у трак-драйверов. Сначала начались проблемы с водительскими правами именно этой категории на большой груз. А теперь мы уже видим историю, что права не продляют, ну, в смысле, продляют, но очень долго ожидание, и это ожидание права могут прийти уже просрочены. Вот, на обычный легковой автомобиль.
3: Шмат хто хоче допомогти, але, до прикладу, не має фінансової можливості для збору, які нематеріальні. Є способи, чи там яка мінімальна допомога може бути коштовною для былого політв'язня, з вашого досвіду.
2: Важне це для політичного заключеного, саме важне це підтримка його рідних і близьких. Це для нього на першому місці завжди буде. Даже просто приїхати, підтримати за руку, помовчати і как бы, хоча б там, не знаю, на 5 минут, этого будет уже достаточно и большое дело, как бы, и человеку хотя бы не сойдет с ума. Просто я знаю, потому что первый год моего плена мама моя была одна, она вообще ни с кем не общалась, она боялась, что если вдруг что, у нее как бы целый том, так сказать, бумажек, что она передачи носила. И она боялась, что еще и ее, и тем более уже на тот момент были истории, когда дочь вместе с матерью забирали, семьями прям сажали. Поэтому такие люди часто боятся, но это нужно делать именно не публично, просто приезжать лично, точечно, помогать. Может быть, у человека будет какие-то там, у каждой семьи свои моменты. У кого-то, кому-то нужна помощь с лекарством, кому-то нужна помощь с работой или еще как-то. Ну, то есть и обычные волонтеры могут этим заняться, которые находятся внутри.
1: Згодна до даних права оборончого центру «Весна» станом на сьогодні, 12 червня, у Білорусі налічується 868 політв'язнів. Поза межами країни за останній рік примусово опинулося некілька сотень закладників білоруського режиму.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Добрый день, это я сказал дороженьке, выходячи до свояка, який живе с семьей в городку и наймая невеликий покойчик за великие гроши. Бачу, не чує той, обхапивши жонку, пританцовує по хаті, подзигаючи, як розбриканий козел. Обоє щасливо сміються. Дітки їхні так само весело щебечучи, блитаються у їх під ногами. Прийшлося раз і другий кашлянуть, покуль мене зауважили. «Що гэта, питаю вас, за свята сьогодні? До Великодня, здається, ще далеко, а може у лотерею, яку виграли, ці у тоталотка, надто ж ви ще нейкі радия?» Ну, мене, відомо, одразу за стол посадили. То є що і перекусити, того-сяго, ну, того, якого моя жонка не любить, так само поставили. Посадили, самі кругом посядали, і всі новості викладують. І одразу на перебої гмінний урад хвалять. Ой-ой-ой, а які люди, а так справно все оформляють. Уявіть собі тільки, не поспів у соковіку гэтага года банк повідоміць, што можа прадаць 30 дзялянак пад індывідуальную забудову, а яны ўжо тут як тут. Адшукалі ўсе прашэнні, хуценька разгледзелі і адразу паводле чаргі і патрэбы нарэзалі кожнаму і на хатку, і на хлеўчык, і нават на агародчык. Адным словам, бяры і будуй сабе і грамадству на пацеху. Мало того, каб люди могли еще выкористать летошний будовничий сезон, хутенько передали справу повятовую геодезию, ну и як тут не радоваться. Геодеты что, приедут, вымирают, что кому и тады только подай дядька цеглу, мяси тетка вапну. Так что треба спешаться, бо найпоздней недзе у мае придется уже фундамент заливать. Крыху своих ощадностей есть, крыху батьки помогут, а решту добрая тетенька каса соп да позычить. Нема что, як по масле пойде будова. Племенника с надмеру счастья аж икавка схапила, и не дивота, свой уласный домик. Подумать только, простор детям, парадок и чистиня господыни, разма господару. Это тебе не кисти там нанятый покойчик, у яким не то, что людям, а коту нават места нема. Вертаюся до хаты, раздумовую, много не говорячи, просто ведаете, хочется жить, коли бачишь им к ней не до лепшего, коли растуть дамы, коли люди працуют, себе не шкадуючи, и як дети своей же працей тешатся, тады быцам бы весновым ветриком повеяло и одразу кров жвавей бурлить у жилах. Самому до работы руки засвербели. Управлюся, думаю, я с сенокосом и перед жнивами подъеду, помогу племеннику свою, так сказать, лопату в ягоную семейную будучню докину. А от думки до справы мені недовго. У червені я і знов у городку. Заходжу до своїх, а все яны, як хмари надутыя, порасядаліся. «Что это вы, кажу, руки поразвешивали? Я тут помогать приехал, думал вас при праце застать, а вы, бачу, не спешаетесь. О, не, так вы, миленькие, до зимы хату не покрыете. А ну, сбирайтесь, показывайте, где и что там у вас уже зроблено». Оказалось, дороженькие, диво дивное, дзялянка, здаецца, ёсць, дзялянкі заразам няма. Застрала справа ў павятовай геодезі і не з месца. Мераюць у іншых ваколіцах, а да гарадка дабрацца не могуць. Так, дух дунула холодом, поежився я, старость, як бы не было, поглянешь, як який урадник человечия марив, ніщо зводить, дики жить не хочеться. Была людям бочка меду, и треба было в яе комусьці обов'язково лишку дьогтю утикнуть, написал Ларс.
2: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Рацыя без межаў.
2: Бераставіца, Кобрын, Пружаны, Гайнаўка.
3: Радыё Рацыя.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 12 червня 1950-го народился

Согревая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Ці справа фундаторської діяльності ще у першій полові 19 століття не заніпадала. Наприклад, можемо тут згадати про те, що у 1825 році Владислав Франц Пашкевич Толоконський у маєнтку Комарова розпочав будівництво мурованого костела у пам'ять про завчасно померлу, яка мала 33 роки, жінку Зоф'ю Ганну з Пашкевичу. Наступним моментом, которое поуплывало на махчимости фундаторской деятельности у 19-м стагодзе стало долучение униятской церкви до православной. Гэта узмацнило контроль за католицким храмобудаўніцтвам и, в принципе, за фундаторской деятельностью. И вот тут у листи, тут можем сгадать лист былого униата архиепископа литовского Иосифа Семашки да епископа Брестского Михаила Голубовича от 8 соковика 1841 года, где ось якраз таки Иосиф Семашко писал, и тут я зацитую: «Ваше Преосвященство, хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Исаващенко. Он не стоит снисхождения».
1: Сябры, мы протягнем знакомиться с оповедом про традиции фундаторства костелов и кляштеров на территории Беларуси в нашем эфире праз два тыдни. Полная версия подкасту уже доступная на нашем сайте www.vaticannews.va, а так само на основных стриминговых платформах Spotify, Apple Podcasts и CastBox.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обьяково успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные. И шукаем бесконцего выйти у слова просторные.